0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 13 октября католическая церковь чтит память святого Феофила, епископа Антиохийского. Феофил жил во II веке. К познанию Бога и обращению в христианство Феофила привело чтение пророческих книг. Сведений о жизни Феофила Антиохийского сохранилось мало. Однако Евсевий Кесарийский и блаженный Иероним в своих трудах часто ссылались на сочинения Феофила Антиохийского. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Адама Лисовского. Он служил в Минске, Сумах, Москве, Пинске. Арестован в 1922 году. Был в тюрьмах Минска, Москвы, Ярославля. В 1924 году отправлен в Польшу. Умер 12 октября 1929 года в Варшаве. Ты прибежище мое, Господи!
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Во вторник, 13 октября, папа Лев XIV был госпитализирован в римскую больницу имени Джамелле для операции по удалению ограниченного узлового образования в легком, обнаруженного во время недавних обследований. Четко локализованный узел находится на самой начальной стадии, и врачи посчитали целесообразным провести операцию. Согласно коммюнике директора зала печати Ватикана Матео Бруни, пребывание папы в больнице после операции предположительно продлится около недели. В связи с этим отменены все аудиенции до вторника 20 октября, сообщила префектура папского дома. О предстоящей операции Лев XIV упомянул после воскресной молитвы «Анджелус». С тех пор Святейшему Отцу поступают пожелания скорейшего выздоровления от церквей и политических властей всего мира. Отвечая на многочисленные вопросы журналистов о состоянии здоровья папы, Матео Бруни уточнил, что узел выявили при плановом обследовании. Госпитализация повлияла на программу ватиканской встречи, посвященной десятилетию апостольского увещания «Аморис Летиция». 12 октября папа провел все запланированные на утро аудиенции, однако не участвовал в послеобеденной встрече в зале Павла VI. Как пояснил на брифинге советник генерального секретариата Синода отец Джакомо Коста, отвечающий за методологию встречи, госпитализация потребовала пересмотра дальнейшей программы, в частности, по итоговому документу встречи. Папа попросил пока его не публиковать, поскольку он хотел бы лично выслушать итоговый доклад и высказать свое мнение. После выписки он намерен вернуться к материалам и внести собственный вклад в дальнейшее осмысление «Аморис Летиция». 14 октября мессу на площади Святого Петра с участием глав восточных католических церквей, председателей епископатов, супружеских пар и экспертов вместо папы возглавит кардинал Луис Антонио Тагли, недавно избранный деканом коллегии кардиналов. Во время богослужения участники будут молиться о здоровье Льва XIV, а также о семьях. Тем временем римская епархия объединится в молитве о здоровье своего епископа. В 18 часов кардинал-викарий Бальдассаре Реина возглавит чтение Розария в часовне святого Иоанна Павла II при больнице имени Джамелле. В это же время приходские и монашеские общины Рима приглашены молиться о папе, вверяя его материнскому заступничеству Богородицы.

0: полдень 11 октября перед молитвой «Анджелус» Лев XIV прокомментировал воскресное Евангелие, в котором Иисус рассказывает о свадебном пире, уготованном царем для своего сына. Обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра, папа сказал: «Свадьба сына – особое событие для каждой семьи, и счастливый отец хочет поделиться радостью со всеми. Он устраивает пир и приглашает множество людей». Святой Фома Аквинский в этой связи замечает, что благо по своей природе стремится распространяться «bonum dicitur diffusivum sui». Об этом говорит и наша притча, показывая знакомую жизненную ситуацию. Когда происходит нечто доброе, словно загорается свет, побуждающий делиться счастьем с другими. Однако пред лицом столь прекрасного приглашения званые отказываются присоединиться к торжеству, предпочитая и дальше заниматься своими делами. Более того, некоторые из них, разгневавшись, оскорбляют и даже убивают царских посланников. К сожалению, такое тоже случается. Благо, которое мы предлагаем, не всегда понимают, признают и ценят. Напротив, порой его ложно истолковывают и отвергают. Но это не должно нас обескураживать. Столкнувшись с отказом, царь не отменяет свадьбу и не прекращает торжества. Напротив, он приглашает еще больше людей, посылая за ними слуг на распутье, дабы радость молодоженов стала даром для всех. Зададимся теперь вопросом, кого олицетворяют главные герои этой истории? Святой Иероним уподобляет царя Небесному Отцу, жениха Иисусу, а невесту — Церкви. Таким образом, среди главных героев есть и мы. Господь избрал нас, чтобы мы разделили с Ним жизнь и вместе с Ним были носителями жизни. Это наш свадебный пир, а зал для него — это наши церкви, дома и все места, где мы живем. Туда каждый день приходит Сын Царя, Иисус Христос, чтобы возвестить о Своей любви и дождаться нашего согласия. Там мы встречаем Его, облаченные, подобно невесте, в белые ризы крещения и украшенные драгоценностями добрых дел, которые приближают нас к Богу и друг к другу. Поэтому радость, которую мы благовествуем, непритворная, но глубокое, конкретное, явное, прекрасное, как лица людей, которых мы встречаем, она подлинна, как труды, улыбки, слезы, рукопожатия, благие дела наших дней. Это дар Божий во спасение мира. Помолимся же Марии, Матери Господа, дабы она помогла нам возрастать в этой радости и сподобила возвещать ее всегда и везде щедро, дерзновенно, с верой, даже там, где ее не понимают. Отвечая на многочисленные запросы, Госсекретариат Ватикана опубликовал очередное уточнение по поводу отношения Святейшего Престола к различным рыцарским орденам, названным в честь святых или ссылающимся на священные реалии. Единственными рыцарскими орденами, непосредственно принадлежащими Святейшему Престолу, являются Верховный Орден Христа, Орден Золотой Шпоры, Орден Пия IX, Орден Святого Григория Великого и Орден Святого Сильвестра Папы Римского. Помимо вышеперечисленных, апостольский престол покровительствует двум рыцарским орденам – Суверенному военному ордену Мальты и Рыцарскому ордену Гроба Господня Иерусалимского. Уточняется, что Святейший престол не намерен обновлять этот список. Святейший престол не признает никаких других рыцарских орденов, как новообразованных, так и созданных на основе средневековых орденов, и не может быть гарантом их исторической и правовой легитимности, целей и организационных систем. Чтобы избежать возможных недоразумений и воспрепятствовать злоупотреблениям в ущерб многих людей, апостольский престол подтверждает, что он не наделяет никакой ценностью дипломы и знаки отличия рыцарских орденов, присужденные непризнанными организациями, и считает недопустимым использование храмов и часовен для так называемых церемоний инвеституры.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: В начале книги Бытия Бог разделяет воды и устанавливает границы, создавая пространство для жизни. В рассказе о потопе эти границы исчезают, воды снова соединяются, и созданный порядок словно возвращается в состояние, из которого он когда-то возник. Об этом мы размышляем в сегодняшней беседе вместе с итальянским проповедником отцом Фабио Розини, обращаясь к 7 и 8 главам книги Бытия и к рассказу о всемирном потопе. Апостол Павел помогает нам увидеть в таких рассказах не только то, что произошло когда-то. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам. Значит, в рассказе о потопе важно увидеть не только воду, которая покрывает землю, и людей, которые гибнут. За самим повествованием скрывается движение, касающееся человеческой жизни. Что должно быть разрушено, что очищено, и что может возникнуть после этого заново. Библейское повествование рассказывает историю прошлого так, чтобы мы глубже увидели собственное настоящее. Не случайно в событиях потопа церковь с первых веков узнавала образ крещения, ведь погружение в эти воды – это тоже смерть, которая оборачивается освобождением, умирание старого человека ради того, чтобы мог родиться новый. У этого преображения есть свой внутренний ритм. Писание словно намеренно запечатлевает в самом сердце рассказа число 40 – 40 дней потопа и 40 дней ожидания. В библейских рассказах 40 дней или 40 лет часто становится временем глубокого изменения, временем созревания. Так было и в пустыне, когда освобожденный от рабства народ скитался 40 лет. Потребовалось время, чтобы умерли старые рабские привычки и страхи. То, как происходит это очищение, Писание раскрывает через образ творения, обращенного вспять. Границы, установленные Богом во второй и третий дни, словно рушатся. В древнем библейском мировосприятии верхние воды – это дождь, дающий жизнь и питающий землю, а нижние – опасная стихия моря, связанная с хаосом и смертью. Разделяя воды и отделяя сушу от моря, Бог создает пространство, в котором возможна жизнь. Во время потопа этот порядок нарушается. Воды снова соединяются. Когда эти воды смешиваются, становится трудно различить, что дает жизнь, а что несет гибель. Здесь можно увидеть образ кризиса. Само это слово – связано с греческим глаголом «криномай» – «судить», «разделять», «различать». Кризис наступает, когда привычные ориентиры рушатся, и человеку приходится заново учиться отличать истинное от ложного. Любой серьезный духовный поворот и глубокое обновление неизбежно проходят через такое затопление прежних опор. Когда в жизни человека поднимается подобный потоп, те правила, ограничения и прежние «нет» или «да», которые казались надежными дамбами, вдруг перестают сдерживать стихию и больше не дают порядка. Часто человек пытается справиться с подступающими водами поверхностно, лишь бы быстрее заделать брешь в плотине или уладить сиюминутный конфликт. Но если в семье или на духовном пути наступает момент, когда все вокруг погружается в хаос, причина кроется не в первой выпавшей капле сегодняшнего дня. У такого затопления могут быть более глубокие истоки, то, что можно назвать генетическим кодом всей ситуации. Когда привычные берега рушатся, важно увидеть не только сам кризис, но и то, на каком основании все строилось. Бывает необходимо, чтобы вся прежняя уверенность человека оказалась под водой. Только тогда он решается пересмотреть сами основания своего сердца и искать истинное спасение. Посреди кажущейся катастрофы Писание разворачивает строгую и ритмичную последовательность чисел. 7 дней ожидания, 40 дней дождя, 150 дней, в течение которых воды пребывали и удерживались на земле, еще 40 дней ожидания, интервалы в 7 дней между выпусками ворона и голубя. Эти числа нужны не для запоминания, они показывают, что даже в кажущемся хаосе потопа есть порядок и свой ритм. В крушении наших привычных представлений о жизни нет бессмыслицы, за ним может открыться премудрость Божья, превосходящая наше понимание. Когда приходит потоп, даже в нем может постепенно открываться порядок, за которым стоит Бог. Это путь преображения, на котором человек проходит через крушение прежних опор к новой жизни. Потоп — это стихия, перед которой обнаруживается полное бессилие человека перед происходящим. Здесь рушится наша иллюзия контроля, уступая место божественному замыслу. Так может открыться смысл пережитого духовного потрясения. Оно способно вывести человека из застоя и помочь ему двигаться дальше. Все Писание пронизано этой тайной. Даже апостолу Петру потребовалось пройти через стихию собственного падения и полного краха уверенности в себе, чтобы восстать новым человеком. Все наши жизненные бури имеют свое завершение, и даже в них может открываться божественная забота. В начале 8 главы книги «Бытия» содержатся спасительные слова «И вспомнил Бог о Ное». В Библии память Бога — это не просто воспоминание, это проявление Его любви и исполнение того, что дорого Его сердцу. Когда Писание говорит, что Бог вспомнил об Аврааме или о своем народе в Египте, это значит, пришло время воплотить то, что Он хранил в своем замысле. Бог посылает ветер, и воды начинают убывать. Как и в начале творения, здесь можно увидеть действие Божьего Духа. Границы бытия восстанавливаются, а хаос отступает. Ной не торопит события, он ждет знамения от голубя и повеления Бога. Для новой жизни требуется совсем иное пространство, земля, подготовленная самим Богом. Ведь не в любых обстоятельствах можно воплотить новые приоритеты, научиться говорить новые «да» и «нет». Есть условия, которые не помогают человеку жить по-новому и воплощать перемены, строить брак, сохранять дружбу или созидать церковь. Когда Ной наконец ступает на обновленную землю, его первым движением становится не суета и не гордая «я справился», а благодарственная жертва. Пройдя сквозь потоп, Ной научился видеть жизнь не как собственное достижение, а как дар Бога. Вся реальность становится даром, который с радостью возвращается в руки Бога. Именно с этой благодарности начинается истинно новая жизнь.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!
3: Лаудетур Иисус Христос! Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Missae Celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
4: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
5: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
6: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
7: Celebramos misa de Sancto Calisto Primo, Papa et Martire, cum prefazione prima de Sanctis Martiribus et prece Eucharistica prima.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 13 октября. Католическая Церковь чтит память святого Феофила, епископа Антиохийского. Феофил жил во II веке. К познанию Бога и обращению в христианство Феофила привело чтение пророческих книг. Сведений о жизни Феофила Антиохийского сохранилось мало, однако Евсевий Кесарийский и блаженный Иероним в своих трудах часто ссылались на сочинения Феофила Антиохийского. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Адама Лисовского. Он служил в Минске, Сумах, Москве, Пинске. Арестован в 1922 году. Был в тюрьмах Минска, Москвы, Ярославля. В 1924 году отправлен в Польшу. Умер 12 октября 1929 года в Варшаве. «Ты прибежище мое, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Во вторник, 13 октября, папа Лев XIV был госпитализирован в римскую больницу имени Джемелле для операции по удалению ограниченного узлового образования в легком, обнаруженного во время недавних обследований. Четко локализованный узел находится на самой начальной стадии, и врачи посчитали целесообразным провести операцию. Согласно коммюнике директора зала печати Ватикана Матео Бруни, пребывание папы в больнице после операции предположительно продлится около недели. В связи с этим отменены все аудиенции до вторника 20 октября, сообщила префектура папского дома. О предстоящей операции Лев XIV упомянул после воскресной молитвы «Анджелус». С тех пор Святейшему Отцу поступают пожелания скорейшего выздоровления от церквей и политических властей всего мира. Отвечая на многочисленные вопросы журналистов о состоянии здоровья папы, Матео Бруни уточнил, что узел выявили при плановом обследовании. Госпитализация повлияла на программу ватиканской встречи, посвященной десятилетию апостольского увещания «Аморис Летиция». 12 октября папа провел все запланированные на утро аудиенции, однако не участвовал в послеобеденной встрече в зале Павла VI. Как пояснил на брифинге советник генерального секретариата Синода, отец Джакомо Коста, отвечающий за методологию встречи, госпитализация потребовала пересмотра дальнейшей программы, в частности, по итоговому документу встречи. Папа попросил пока его не публиковать, поскольку он хотел бы лично выслушать итоговый доклад и высказать свое мнение. После выписки он намерен вернуться к материалам и внести собственный вклад в дальнейшее осмысление «Аморис Летиция». 14 октября мессу на площади Святого Петра с участием глав восточных католических церквей, председателей епископатов, супружеских пар и экспертов вместо папы возглавит кардинал Луис Антонио Тагли, недавно избранный деканом коллегии кардиналов. Во время богослужения участники будут молиться о здоровье Льва XIV, а также о семьях. Тем временем римская епархия объединится в молитве о здоровье своего епископа. В 18 часов кардинал-викарий Бальдассаре Реина возглавит чтение Розария в часовне святого Иоанна Павла II при больнице имени Джемелли. В это же время приходские и монашеские общины Рима приглашены молиться о папе, вверяя его материнскому заступничеству Богородицы.

0: полдень 11 октября перед молитвой «Анджелус» Лев XIV прокомментировал воскресное Евангелие, в котором Иисус рассказывает о свадебном пире, уготованном царем для своего сына. Обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра, папа сказал: «Свадьба сына – особое событие для каждой семьи, и счастливый отец хочет поделиться радостью со всеми. Он устраивает пир и приглашает множество людей». Святой Фома Аквинский в этой связи замечает, что благо по своей природе стремится распространяться «bonum dicitur diffusivum sui». Об этом говорит и наша притча, показывая знакомую жизненную ситуацию. Когда происходит нечто доброе, словно загорается свет, побуждающий делиться счастьем с другими. Однако пред лицом столь прекрасного приглашения званые отказываются присоединиться к торжеству, предпочитая и дальше заниматься своими делами. Более того, некоторые из них, разгневавшись, оскорбляют и даже убивают царских посланников. К сожалению, такое тоже случается. Благо, которое мы предлагаем, не всегда понимают, признают и ценят. Напротив, порой его ложно истолковывают и отвергают. Но это не должно нас обескураживать. Столкнувшись с отказом, царь не отменяет свадьбу и не прекращает торжества. Напротив, он приглашает еще больше людей, посылая за ними слуг на распутье, дабы радость молодоженов стала даром для всех. Зададимся теперь вопросом, кого олицетворяют главные герои этой истории? Святой Иероним уподобляет царя Небесному Отцу, жениха Иисусу, а невесту — Церкви. Таким образом, среди главных героев есть и мы. Господь избрал нас, чтобы мы разделили с Ним жизнь и вместе с Ним были носителями жизни. Это наш свадебный пир, а зал для него — это наши церкви, дома и все места, где мы живем. Туда каждый день приходит Сын Царя, Иисус Христос, чтобы возвестить о Своей любви и дождаться нашего согласия. Там мы встречаем Его, облаченные, подобно невесте, в белые ризы крещения и украшенные драгоценностями добрых дел, которые приближают нас к Богу и друг к другу. Поэтому радость, которую мы благовествуем, непритворная, но глубокое, конкретное, явное, прекрасное, как лица людей, которых мы встречаем, она подлинна, как труды, улыбки, слезы, рукопожатия, благие дела наших дней. Это дар Божий во спасение мира. Помолимся же Марии, Матери Господа, дабы она помогла нам возрастать в этой радости и сподобила возвещать ее всегда и везде щедро, дерзновенно, с верой, даже там, где ее не понимают. Отвечая на многочисленные запросы, Госсекретариат Ватикана опубликовал очередное уточнение по поводу отношения Святейшего Престола к различным рыцарским орденам, названным в честь святых или ссылающимся на священные реалии. Единственными рыцарскими орденами, непосредственно принадлежащими Святейшему Престолу, являются Верховный Орден Христа, Орден Золотой Шпоры, Орден Пия IX, Орден Святого Григория Великого и Орден Святого Сильвестра Папы Римского. Помимо вышеперечисленных, апостольский престол покровительствует двум рыцарским орденам – Суверенному военному ордену Мальты и Рыцарскому ордену Гроба Господня Иерусалимского. Уточняется, что Святейший престол не намерен обновлять этот список. Святейший престол не признает никаких других рыцарских орденов, как новообразованных, так и созданных на основе средневековых орденов, и не может быть гарантом их исторической и правовой легитимности, целей и организационных систем. Чтобы избежать возможных недоразумений и воспрепятствовать злоупотреблениям в ущерб многих людей, апостольский престол подтверждает, что он не наделяет никакой ценностью дипломы и знаки отличия рыцарских орденов, присужденные непризнанными организациями, и считает недопустимым использование храмов и часовен для так называемых церемоний инвеституры.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: В начале книги Бытия Бог разделяет воды и устанавливает границы, создавая пространство для жизни. В рассказе о потопе эти границы исчезают, воды снова соединяются, и созданный порядок словно возвращается в состояние, из которого он когда-то возник. Об этом мы размышляем в сегодняшней беседе вместе с итальянским проповедником отцом Фабио Розини, обращаясь к 7 и 8 главам книги Бытия и к рассказу о всемирном потопе. Апостол Павел помогает нам увидеть в таких рассказах не только то, что произошло когда-то. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам. Значит, в рассказе о потопе важно увидеть не только воду, которая покрывает землю, и людей, которые гибнут. За самим повествованием скрывается движение, касающееся человеческой жизни, что должно быть разрушено, что очищено и что может возникнуть после этого заново. Библейское повествование рассказывает историю прошлого так, чтобы мы глубже увидели собственное настоящее. Не случайно в событиях потопа церковь с первых веков узнавала образ крещения, ведь погружение в эти воды – это тоже смерть, которая оборачивается освобождением, умирание старого человека ради того, чтобы мог родиться новый. У этого преображения есть свой внутренний ритм. Писание словно намеренно запечатлевает в самом сердце рассказа число 40 – 40 дней потопа и 40 дней ожидания. В библейских рассказах 40 дней или 40 лет часто становятся временем глубокого изменения, временем созревания. Так было и в пустыне, когда освобожденный от рабства народ скитался 40 лет. Потребовалось время, чтобы умерли старые рабские привычки и страхи. То, как происходит это очищение, Писание раскрывает через образ творения, обращенного вспять. Границы, установленные Богом во второй и третий дни, словно рушатся. В древнем библейском мировосприятии верхние воды – это дождь, дающий жизнь и питающий землю, а нижние – опасная стихия моря, связанная с хаосом и смертью. Разделяя воды и отделяя сушу от моря, Бог создает пространство, в котором возможна жизнь. Во время потопа этот порядок нарушается. Воды снова соединяются. Когда эти воды смешиваются, становится трудно различить, что дает жизнь, а что несет гибель. Здесь можно увидеть образ кризиса. Само это слово связано с греческим глаголом «криномай» – «судить», «разделять», «различать». Кризис наступает, когда привычные ориентиры рушатся, и человеку приходится заново учиться отличать истинное от ложного. Любой серьезный духовный поворот и глубокое обновление неизбежно проходят через такое затопление прежних опор. Когда в жизни человека поднимается подобный потоп, те правила, ограничения и прежние «нет» или «да», которые казались надежными дамбами, вдруг перестают сдерживать стихию и больше не дают порядка. Часто человек пытается справиться с подступающими водами поверхностно, лишь бы быстрее заделать брешь в плотине или уладить сиюминутный конфликт. Но если в семье или на духовном пути наступает момент, когда все вокруг погружается в хаос, причина кроется не в первой выпавшей капле сегодняшнего дня. У такого затопления могут быть более глубокие истоки, то, что можно назвать генетическим кодом всей ситуации. Когда привычные берега рушатся, важно увидеть не только сам кризис, но и то, на каком основании все строилось. Бывает необходимо, чтобы вся прежняя уверенность человека оказалась под водой. Только тогда он решается пересмотреть

0: порядок и свой ритм. В крушении наших привычных представлений о жизни нет бессмыслицы. За ним может открыться премудрость Божья, превосходящая наше понимание. Когда приходит потоп, даже в нем может постепенно открываться порядок, за которым стоит Бог. Это путь преображения, на котором человек проходит через крушение прежних опор к новой жизни. Потоп — это стихия, перед которой обнаруживается полное бессилие человека перед происходящим. Здесь рушится наша иллюзия контроля, уступая место божественному замыслу. Так может открыться смысл пережитого духовного потрясения. Оно способно вывести человека из застоя и помочь ему двигаться дальше. Все Писание пронизано этой тайной. Даже апостолу Петру потребовалось пройти через стихию собственного падения и полного краха уверенности в себе, чтобы восстать новым человеком. Все наши жизненные бури имеют свое завершение, и даже в них может открываться божественная забота. В начале 8 главы книги «Бытия» содержатся спасительные слова «И вспомнил Бог о Ное». В Библии память Бога — это не просто воспоминание, это проявление Его любви и исполнение того, что дорого Его сердцу. Когда Писание говорит, что Бог вспомнил об Аврааме или о своем народе в Египте, это значит, пришло время воплотить то, что Он хранил в своем замысле. Бог посылает ветер, и воды начинают убывать. Как и в начале творения, здесь можно увидеть действие Божьего Духа. Границы бытия восстанавливаются, а хаос отступает. Ной не торопит события, он ждет знамения от голубя и повеления Бога. Для новой жизни требуется совсем иное пространство, земля, подготовленная самим Богом. Ведь не в любых обстоятельствах можно воплотить новые приоритеты, научиться говорить новые «да» и «нет». Есть условия, которые не помогают человеку жить по-новому и воплощать перемены, строить брак, сохранять дружбу или созидать церковь. Когда Ной наконец ступает на обновленную землю, его первым движением становится не суета и не гордая «я справился», а благодарственная жертва. Пройдя сквозь потоп, Ной научился видеть жизнь не как собственное достижение, а как дар Бога. Вся реальность становится даром, который с радостью возвращается в руки Бога. Именно с этой благодарности начинается истинно новая жизнь.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 14 октября, католическая церковь чтит память святого мученика Каллиста I, папы Римского. Будучи архидиаконом при папе Зефирине, он упорядочил катакомбы у Аппийской дороги. В 217 году Каллист был избран папой. Он значительно расширил кладбище, и с тех пор катакомбы у Римской дороги Аппия носят имя святого Каллиста. Святой Каллист правил церковью до 222 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Теодора Прокоповича. С января 30 по сентябрь 32 года он находился в заключении в тюрьмах Киева, Москвы, Ярославля. Погиб 14 октября 1942 года в концлагере Дахау. «В воле Твоей, мир мой, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Тринадцатого октября папа Лев XIV перенес хирургическое вмешательство по удалению узлового образования в легком. После операции, прошедшей согласно плану, Святейший Отец вернулся в палату. Поздно вечером зал печати Святейшего Престола обнародовал подробности, изложенные личным врачом папы Луиджи Карбоне и хирургом Стефано Маргариторе, который провел операцию. Для радикального результата была удалена нижняя доля правого легкого посредством видеоассистированной торакоскопии. Гистологический анализ подтвердил предварительный диагноз – наличие легочной аденокарциномы. Святейший Отец находился в операционной около 3 часов. Продолжительность хирургического вмешательства составила около 1,5 часов. Операция прошла успешно и без осложнений. После пробуждения и короткого мониторинга Святейший Отец вернулся в свою палату на 10-й этаж. Хирургической бригадой руководил профессор Стефано Маргариторе, которому ассистировали профессор Элиза Миачи, Мария Тереза Конджедо и Леонардо Чаварелла. Анестезиологическая бригада была составлена из профессора Массимо Антонелли, Джованни Пунцу и Джузеппе Белло. Рано утром 14 октября зал печати обновил информацию о состоянии здоровья папы Льва XIV. Ночь прошла спокойно. Очередная информация ожидается позднее, в первой половине дня. Двенадцатого октября папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане членов общества Святого Петра, благотворительного объединения, основанного в Риме в 1869 году. На протяжении более 1,5 веков его участники от имени папы помогают нуждающимся, раздают горячие обеды, предоставляют ночлег бездомным и жилье семьям, оказавшимся в трудных обстоятельствах. «Вы помогаете церкви являть ее прекрасный лик, свидетельствуя о Евангелии среди самых бедных и обездоленных», сказал Святейший Отец, поблагодарив членов общества за их служение. Размышляя о 3 основах призвания этой организации – молитве, деятельном служении и жертве, папа указал на то, что их объединяет и придает им смысл – милосердие. Молитва, по словам папы, основа милосердия. Человек не может дать того, чего сам не получил. В молитве мы принимаем любовь Бога, которая призвана делиться с другими. Поэтому члены общества вновь и вновь призваны обращаться к Слову Божию и молитве, неиссякаемому источнику своего служения. Но полученная от Бога любовь не должна оставаться только внутренним переживанием. Она обращена к ближнему и становится конкретным делом, образом жизни и ее смыслом. Молитва исполняется, когда ведет человека к служению другим. 3-я основа призвания – жертва, соединяет молитву и деятельное служение. Святейший Отец напомнил слова святого Августина. Истинная жертва – это всякое дело, которым человек стремится соединиться с Богом в святом общении. Помощь ближнему также становится жертвой в полном смысле этого слова, когда совершается в единстве с Богом. Отдавая нуждающимся свое время, силы и энтузиазм, члены общества участвуют в деле самого Христа, который возлюбил нас и отдал за нас свою жизнь. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Папа поблагодарил членов общества за пожертвование на лепту святого Петра и за их преданность Святейшему Отцу. «Ваша преданность всегда со мной. Я постоянно ношу подарок, который вы преподнесли мне в день избрания, и искренне благодарю вас за него», — сказал Лев XIV, имея в виду наперстный крест, подаренный ему членами общества 8 мая 2025 года в день избрания на кафедру святого Петра. В этом кресте хранятся частицы мощей 4 епископов – святого Льва Великого, святого Августина, святого Фомы Вилановского и блаженного Ансельмо Поланко. Завершая встречу, Святейший Отец вверил членов общества, их семьи и всех, кому они служат, Пресвятой Богородице, почитаемой в Риме в образе «Salus Populi Romani» – спасение римского народа.

послании от 11 октября Лев XIV выразил благодарность 92-летнему кардиналу Джованни Баттисте Ре, завершившему шестилетнее служение на посту декана коллегии кардиналов. Его преемником стал 69-летний филиппинец Луис Антонио Тагли. Будучи молодым священником, Джованни Баттисте Ре начал работу в дипломатической службе Ватикана в 1970-х годах и впоследствии занимал ответственные посты в Римской Курии, тесно сотрудничая с семью римскими папами. Во время понтификата святого Иоанна Павла II он был ассессором государственного секретариата, секретарем конгрегации по делам епископов, а затем заместителем госсекретаря. В период Великого юбилея 2000 года иерарх координировал работу служб, обеспечивавших служение Папы Римского, его международные апостольские поездки и пасторские визиты по Италии. В начале нового тысячелетия Иоанн Павел II назначил прелата главой конгрегации по делам епископов и возвел в сан кардинала. В своем послании Лев XIV подчеркивает, что многолетний труд позволил кардиналу Ре приобрести глубокие знания о Вселенской Церкви, обогащенные многочисленными личными отношениями. Среди его отличительных качеств папа выделяет открытый, сердечный и прямой стиль и умение подходить к сложным вопросам мудро и практично, оставаясь верным учительству Церкви с большой любовью к преемнику святого Петра. В годы служения деканом коллегии кардиналов кардинал Ре стал особенно заметен для народа Божьего и не только. Папа напоминает о его пресвитерском свидетельстве во время богослужений, которые он возглавлял, в том числе на похоронах папы Франциска 26 апреля 2025 года. Лев XIV отмечает крепость веры и ревность кардинала в служении, сочетающиеся с трудолюбием, которое он черпал от семейных корней и любимой долины Валь-Камоника. Особое значение папа придает епископскому девизу Джованни Баттисте Ре «Virtus ex alto» – «Добродетель свыше». Иерарху всегда удавалось призывать и стяжать силу от Господа и его благодати, что еще больше вызывает уважение и благодарность у тех, кто его знает.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья бывшего апостольского нунция в Таиланде архиепископа Луи Брессана «Папы римские и Таиланд». Католическая община Таиланда представляет собой хорошо организованное и сплоченное меньшинство, которое принимает самое активное участие во многих инициативах социальной солидарности, открывая по всему Азиатскому королевству медицинские центры и школы высокого уровня. Документально подтвержденная история этой поместной церкви начинается 5 веков назад. Первое упоминание о христианах содержится в книге итальянского путешественника Людовика де Вартемы, который посетил Азию около 1505 года. Тогда в Сиаме жила община армян, которая торговала с Индией. Численность христиан возросла в XVI веке с приходом португальцев. Король Сиама дал разрешение на создание португальского лагеря Мубан Португет на окраине древней столицы Аютхая, и вскоре небольшие поселения иностранных и местных христиан возникли также в Лигоре, Патани, Теннессериме и Мергуи. Заботу о духовном окормлении этих общин взяли на себя миссионеры-доминиканцы и иезуиты. Для этого в португальском лагере возвели 2 церкви. Гонимые в Японии и Аннаме, ныне Вьетнаме, христиане нашли убежище в более либеральном Сиаме. Большой импульс развитию церкви и ее деятельности в культурной и социальной сфере дал приезд в 1662 году французских священников из иностранных миссий в Париже. Их присутствие было постоянным, даже во времена трудностей во взаимоотношениях с местными властями. Папы римские были осведомлены о том, что происходит в Сиаме, поскольку получали сообщения от миссионеров и путешественников и через них давали указания для священников. Епископы Рима призывали их нести прежде всего Евангелие Христа, не насаждая культуру или политику Франции, Испании или Италии, тех стран, откуда они были родом. Французские священники сочли целесообразным, чтобы Папа Римский написал письмо королю Нараю Великому. Это привело к переписке, в результате которой в 1680 году король решил направить посольство в Рим. Однако корабль с делегацией затонул во время шторма у Мозамбикского пролива. 4 октября 1679 года Папа Римский Иннокентий XI решил написать 2-е письмо, которое было доставлено королю в 1682 году благодаря усердию французских миссионеров и, в частности, епископа Паулу. Неизвестно наверняка, достигло ли это письмо суверена до революции лета 1682 года и его смерти. В любом случае, в то же время французскому иезуиту Гаю Ташарду было поручено возглавить делегацию, отправлявшуюся в Рим в 1682 году с 2-м письмом короля. Сиамская делегация прибыла в Ватикан 16 декабря и была торжественно принята папой 23 декабря. В последующие дни происходили обмены подарками и визитами до прощальной церемонии 7 января 1689 года. Но всего несколько месяцев спустя делегация узнала о перевороте, произошедшем в Сиаме в период с мая по июль 1988 года. Отец Ташар пытался доставить папское письмо новому правителю, но безуспешно. В следующем столетии сохранить такие тесные отношения было невозможно, хотя папы римские регулярно назначали викариев для христианской общины в Сиаме. Переписка возобновилась только в XIX веке.

0: Новым отношениям способствовала многолетняя личная дружба между королем Монкутом и епископом бангкокским Иоанном Крестителем Палегуа. Поэтому, когда епископ отправился приветствовать новоизбранного монарха с просьбой разрешить ему покинуть страну для визита во Францию и Рим, король попросил его передать самое почтительное приветствие папе римскому. Епископ предложил королю также написать письмо лично Пию IX. Послание короля было доставлено епископом в начале ноября в сопровождении двух молодых тайцев. Папа Мастай Ферретти решил ответить, доверив тому же миссионеру письмо от 20 декабря 1852 года, сопроводив его небольшой мозаикой с изображением пантеона. Подарок папы римского был высоко оценен королевским двором, и в последующие годы король Монкут решил собрать специальную делегацию, отправив трех послов во Францию и к папе в Рим. Их миссия состоялась в 1861 году. Они привезли послание короля, гарантирующее свободу религии в азиатской стране, и дары, которые до сих пор хранятся в апостольской библиотеке Ватикана. Папская аудиенция состоялась в Ватикане 2 октября 1861 года. Чула Лонгорн, вступивший на престол после смерти своего отца, короля Монкута, отправил принца Приздана Джумая в Европу. Находясь в Риме в начале июля 1884 года, принц получил специальную аудиенцию у папы Льва XIII. Это была прелюдия к визиту короля Чула Лонгорна в Ватикан в 1897 году. Первая аудиенция главе нехристианского государства длилась около 20 минут и прошла в атмосфере радушия. «Я увидел в папе римском сердце отца», — сказал король, который через несколько месяцев вернулся в Рим, чтобы посетить Ватиканскую базилику и ее купол. Вместе с ним был также наследный принц Маха Ваджиравут, который впоследствии стал королем Рамой VI. Король высоко ценил вклад христианских миссионеров в развитие страны, поэтому гарантировал свободу вероисповедания. Со своей стороны, католическая община старалась ответить взаимностью, открыв, среди прочего, современную школу в столице, Успенский колледж и больницу святого Людовика, которую посетит папа Франциск во время своей поездки. На эти усилия король ответил не только доброжелательным отношением, но и предоставлением католической церкви правового статуса в начале XX века, после чего в 1969 году были установлены дипломатические отношения наряду с учреждением апостольской нунциатуры. Это подводит нас к XX веку, когда с развитием коммуникаций и транспорта двусторонние контакты между Ватиканом и Бангкоком стали более интенсивными. С аудиенцией Пия XI королю Раме VII в 1936 году, Иоанна XXIII королевской чете в 1960 году и Павла VI в 1972 году. В 1984 году состоялась историческая поездка в Таиланд святого папы Иоанна Павла II. Католики азиатской страны продолжают вносить вклад в область образования и здравоохранения, оказывают помощь беженцам, а в последнее время и жертвам разрушительного цунами 2004 года.
1: Программа «Русская редакция».

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 14 октября католическая церковь чтит память святого мученика Каллиста I, папы Римского. Будучи архидиаконом при папе Зефирине, он упорядочил катакомбы у Аппийской дороги. В 217 году Каллист был избран папой. Он значительно расширил кладбище, и с тех пор катакомбы у Римской дороги Аппия носят имя святого Каллиста. Святой Каллист правил церковью до 222 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Теодора Прокоповича. С января 30 по сентябрь 32 года он находился в заключении в тюрьмах Киева, Москвы, Ярославля. Погиб 14 октября 1942 года в концлагере Дахау. «В воле Твоей, мир мой, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Тринадцатого октября папа Лев XIV перенес хирургическое вмешательство по удалению узлового образования в легком. После операции, прошедшей согласно плану, Святейший Отец вернулся в палату. Поздно вечером зал печати Святейшего Престола обнародовал подробности, изложенные личным врачом папы Луиджи Карбоне и хирургом Стефано Маргариторе, который провел операцию. Для радикального результата была удалена нижняя доля правого легкого посредством видеоассистированной торакоскопии. Гистологический анализ подтвердил предварительный диагноз – наличие легочной аденокарциномы. Святейший Отец находился в операционной около 3 часов. Продолжительность хирургического вмешательства составила около 1,5 часов. Операция прошла успешно и без осложнений. После пробуждения и короткого мониторинга Святейший Отец вернулся в свою палату на 10 этаж. Хирургической бригадой руководил профессор Стефано Маргариторе, которому ассистировали профессор Элиза Миачи, Мария Тереза Конджедо и Леонардо Чаварелла. Анестезиологическая бригада была составлена из профессора Массимо Антонелли, Джованни Пунцу и Джузеппе Белло. Рано утром 14 октября зал печати обновил информацию о состоянии здоровья папы Льва XIV. Ночь прошла спокойно. Очередная информация ожидается позднее, в первой половине дня. Двенадцатого октября папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане членов Общества Святого Петра, благотворительного объединения, основанного в Риме в 1869 году. На протяжении более 1,5 веков его участники от имени папы помогают нуждающимся, раздают горячие обеды, предоставляют ночлег бездомным и жилье семьям, оказавшимся в трудных обстоятельствах. Вы помогаете Церкви являть ее прекрасный лик, свидетельствуя о Евангелии среди самых бедных и обездоленных, сказал Святейший Отец, поблагодарив членов общества за их служение. Размышляя о 3 основах призвания этой организации – молитве, деятельном служении и жертве, папа указал на то, что их объединяет и придает им смысл – милосердие. Молитва, по словам папы, основа милосердия. Человек не может дать того, чего сам не получил. В молитве мы принимаем любовь Бога, которая призвана делиться с другими. Поэтому члены общества вновь и вновь призваны обращаться к Слову Божию и молитве, неиссякаемому источнику своего служения. Но полученная от Бога любовь не должна оставаться только внутренним переживанием. Она обращена к ближнему и становится конкретным делом, образом жизни и ее смыслом. Молитва исполняется, когда ведет человека к служению другим. Третья основа призвания – жертва, соединяет молитву и деятельное служение. Святейший Отец напомнил слова святого Августина. «Истинная жертва – это всякое дело, которым человек стремится соединиться с Богом в святом общении. Помощь ближнему также становится жертвой в полном смысле этого слова, когда совершается в единстве с Богом. Отдавая нуждающимся свое время, силы и энтузиазм, члены общества участвуют в деле самого Христа, который возлюбил нас и отдал за нас свою жизнь. Уже не я живу, но живет во мне Христос». Папа поблагодарил членов общества за пожертвование на лепту святого Петра и за их преданность Святейшему Отцу. «Ваша преданность всегда со мной. Я постоянно ношу подарок, который вы преподнесли мне в день избрания, и искренне благодарю вас за него», — сказал Лев XIV, имея в виду наперстный крест, подаренный ему членами общества 8 мая 2025 года в день избрания на кафедру святого Петра. В этом кресте хранятся частицы мощей 4 епископов – святого Льва Великого, святого Августина, святого Фомы Вилановского и блаженного Ансельмо Поланко. Завершая встречу, Святейший Отец вверил членов общества, их семьи и всех, кому они служат, Пресвятой Богородице, почитаемой в Риме в образе «Salus Populi Romani» – спасение римского народа.

послании от 11 октября Лев XIV выразил благодарность 92-летнему кардиналу Джованни Баттисте Ре, завершившему шестилетнее служение на посту декана коллегии кардиналов. Его преемником стал 69-летний филиппинец Луис Антонио Тагли. Будучи молодым священником, Джованни Баттисте Ре начал работу в дипломатической службе Ватикана в 1970-х годах и впоследствии занимал ответственные посты в Римской Курии, тесно сотрудничая с семью римскими папами. Во время понтификата святого Иоанна Павла II он был ассессором государственного секретариата, секретарем конгрегации по делам епископов, а затем заместителем госсекретаря. В период Великого юбилея 2000 года иерарх координировал работу служб, обеспечивавших служение Папы Римского, его международные апостольские поездки и пасторские визиты по Италии. В начале нового тысячелетия Иоанн Павел II назначил прелата главой конгрегации по делам епископов и возвел в сан кардинала. В своем послании Лев XIV подчеркивает, что многолетний труд позволил кардиналу Ре приобрести глубокие знания о Вселенской Церкви, обогащенные многочисленными личными отношениями. Среди его отличительных качеств папа выделяет открытый, сердечный и прямой стиль и умение подходить к сложным вопросам мудро и практично, оставаясь верным учительству Церкви с большой любовью к преемнику святого Петра. В годы служения деканом коллегии кардиналов кардинал Ре стал особенно заметен для народа Божьего и не только. Папа напоминает о его пресвитерском свидетельстве во время богослужений, которые он возглавлял, в том числе на похоронах папы Франциска 26 апреля 2025 года. Лев XIV отмечает крепость веры и ревность кардинала в служении, сочетающиеся с трудолюбием, которое он черпал от семейных корней и любимой долины Валь-Камоника. Особое значение папа придает епископскому девизу Джованни Баттисте Ре «Virtus ex alto» – «Добродетель свыше». Иерарху всегда удавалось призывать и стяжать силу от Господа и его благодати, что еще больше вызывает уважение и благодарность у тех, кто его знает.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья бывшего апостольского нунция в Таиланде архиепископа Луи Брессана «Папы римские и Таиланд». Католическая община Таиланда представляет собой хорошо организованное и сплоченное меньшинство, которое принимает самое активное участие во многих инициативах социальной солидарности, открывая по всему Азиатскому королевству медицинские центры и школы высокого уровня. Документально подтвержденная история этой поместной церкви начинается 5 веков назад. Первое упоминание о христианах содержится в книге итальянского путешественника Людовика де Вартемы, который посетил Азию около 1505 года. Тогда в Сиаме жила община армян, которая торговала с Индией. Численность христиан возросла в XVI веке с приходом португальцев. Король Сиама дал разрешение на создание португальского лагеря Мубан Португет на окраине древней столицы Аютхая, и вскоре небольшие поселения иностранных и местных христиан возникли также в Лигоре, Патани, Теннессериме и Мергуи. Заботу о духовном окормлении этих общин взяли на себя миссионеры-доминиканцы и иезуиты. Для этого в португальском лагере возвели 2 церкви. Гонимые в Японии и Аннаме, ныне Вьетнаме, христиане нашли убежище в более либеральном Сиаме. Большой импульс развитию церкви и ее деятельности в культурной и социальной сфере дал приезд в 1662 году французских священников из иностранных миссий в Париже. Их присутствие было постоянным, даже во времена трудностей во взаимоотношениях с местными властями. Папы римские были осведомлены о том, что происходит в Сиаме, поскольку получали сообщения от миссионеров и путешественников и через них давали указания для священников. Епископы Рима призывали их нести прежде всего Евангелие Христа, не насаждая культуру или политику Франции, Испании или Италии, тех стран, откуда они были родом. Французские священники сочли целесообразным, чтобы Папа Римский написал письмо королю Нараю Великому. Это привело к переписке, в результате которой в 1680 году король решил направить посольство в Рим. Однако корабль с делегацией затонул во время шторма у Мозамбикского пролива. 4 октября 1679 года Папа Римский Иннокентий XI решил написать 2-е письмо, которое было доставлено королю в 1682 году благодаря усердию французских миссионеров и, в частности, епископа Паулу. Неизвестно наверняка, достигло ли это письмо суверена до революции лета 1682 года и его смерти. В любом случае, в то же время французскому иезуиту Гаю Ташарду было поручено возглавить делегацию, отправлявшуюся в Рим в 1682 году с 2-м письмом короля. Сиамская делегация прибыла в Ватикан 16 декабря и была торжественно принята папой 23 декабря. В последующие дни происходили обмены подарками и визитами до прощальной церемонии 7 января 1689 года. Но всего несколько месяцев спустя делегация узнала о перевороте, произошедшем в Сиаме в период с мая по июль 1988 года. Отец Ташар пытался доставить папское письмо новому правителю, но безуспешно. В следующем столетии сохранить такие тесные отношения было невозможно, хотя папы римские регулярно назначали викариев для христианской общины в Сиаме. Переписка возобновилась только в XIX веке.

0: Новым отношениям способствовала многолетняя личная дружба между королем Монкутом и епископом бангкокским Иоанном Крестителем Палегуа. Поэтому, когда епископ отправился приветствовать новоизбранного монарха с просьбой разрешить ему покинуть страну для визита во Францию и Рим, король попросил его передать самое почтительное приветствие папе римскому. Епископ предложил королю также написать письмо лично Пию IX. Послание короля было доставлено епископом в начале ноября в сопровождении двух молодых тайцев. Папа Мастай Ферретти решил ответить, доверив тому же миссионеру письмо от 20 декабря 1852 года, сопроводив его небольшой мозаикой с изображением пантеона. Подарок папы римского был высоко оценен королевским двором, и в последующие годы король Монкут решил собрать специальную делегацию, отправив трех послов во Францию и к папе в Рим. Их миссия состоялась в 1861 году. Они привезли послание короля, гарантирующее свободу религии в азиатской стране, и дары, которые до сих пор хранятся в апостольской библиотеке Ватикана. Папская аудиенция состоялась в Ватикане 2 октября 1861 года. Чула Лонгорн, вступивший на престол после смерти своего отца, короля Монкута, отправил принца Приздана Джумая в Европу. Находясь в Риме в начале июля 1884 года, принц получил специальную аудиенцию у папы Льва XIII. Это была прелюдия к визиту короля Чула Лонгорна в Ватикан в 1897 году. Первая аудиенция главе нехристианского государства длилась около 20 минут и прошла в атмосфере радушия. «Я увидел в папе римском сердце отца», — сказал король, который через несколько месяцев вернулся в Рим, чтобы посетить Ватиканскую базилику и ее купол. Вместе с ним был также наследный принц Маха Ваджиравут, который впоследствии стал королем Рамой VI. Король высоко ценил вклад христианских миссионеров в развитие страны, поэтому гарантировал свободу вероисповедания. Со своей стороны, католическая община старалась ответить взаимностью, открыв, среди прочего, современную школу в столице, Успенский колледж и больницу святого Людовика, которую посетит папа Франциск во время своей поездки. На эти усилия король ответил не только доброжелательным отношением, но и предоставлением католической церкви правового статуса в начале XX века, после чего в 1969 году были установлены дипломатические отношения наряду с учреждением апостольской нунциатуры. Это подводит нас к XX веку, когда с развитием коммуникаций и транспорта двусторонние контакты между Ватиканом и Бангкоком стали более интенсивными. С аудиенцией Пия XI королю Раме VII в 1936 году, Иоанна XXIII королевской чете в 1960 году и Павла VI в 1972 году. В 1984 году состоялась историческая поездка в Таиланд святого папы Иоанна Павла II. Католики азиатской страны продолжают вносить вклад в область образования и здравоохранения, оказывают помощь беженцам, а в последнее время и жертвам разрушительного цунами 2004 года.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 14 октября католическая церковь чтит память святого мученика Каллиста I, папы Римского. Будучи архидиаконом при папе Зефирине, он упорядочил катакомбы у Аппийской дороги. В 217 году Каллист был избран папой. Он значительно расширил кладбище, и с тех пор катакомбы у Римской дороги Аппия носят имя святого Каллиста. Святой Каллист правил церковью до 222 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Теодора Прокоповича. С января 30 по сентябрь 32 года он находился в заключении в тюрьмах Киева, Москвы, Ярославля. Погиб 14 октября 1942 года в концлагере Дахау. «В воле Твоей, мир мой, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Октября папа Лев XIV перенес хирургическое вмешательство по удалению узлового образования в легком. После операции, прошедшей согласно плану, Святейший Отец вернулся в палату. Поздно вечером зал печати Святейшего Престола обнародовал подробности, изложенные личным врачом папы Луиджи Карбоне и хирургом Стефано Маргариторе, который провел операцию. Для радикального результата была удалена нижняя доля правого легкого посредством видеоассистированной торакоскопии. Гистологический анализ подтвердил предварительный диагноз – наличие легочной аденокарциномы. Святейший Отец находился в операционной около 3 часов. Продолжительность хирургического вмешательства составила около 1,5 часов. Операция прошла успешно и без осложнений. После пробуждения и короткого мониторинга Святейший Отец вернулся в свою палату на 10-й этаж. Хирургической бригадой руководил профессор Стефано Маргариторе, которому ассистировали профессор Элиза Миачи, Мария Тереза Конджедо и Леонардо Чаварелла. Анестезиологическая бригада была составлена из профессора Массимо Антонелли, Джованни Пунцу и Джузеппе Белло. Рано утром 14 октября зал печати обновил информацию о состоянии здоровья папы Льва XIV. Ночь прошла спокойно. Очередная информация ожидается позднее, в первой половине дня. Октября папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане членов Общества Святого Петра, благотворительного объединения, основанного в Риме в 1869 году. На протяжении более 1,5 веков его участники от имени папы помогают нуждающимся, раздают горячие обеды, предоставляют ночлег бездомным и жилье семьям, оказавшимся в трудных обстоятельствах. «Вы помогаете Церкви являть ее прекрасный лик, свидетельствуя о Евангелии среди самых бедных и обездоленных», сказал Святейший Отец, поблагодарив членов общества за их служение. Размышляя о 3 основах призвания этой организации – молитве, деятельном служении и жертве, папа указал на то, что их объединяет и придает им смысл – милосердие. Молитва, по словам папы, основа милосердия. Человек не может дать того, чего сам не получил. В молитве мы принимаем любовь Бога, которая призвана делиться с другими. Поэтому члены общества вновь и вновь призваны обращаться к Слову Божию и молитве, неиссякаемому источнику своего служения. Но полученная от Бога любовь не должна оставаться только внутренним переживанием. Она обращена к ближнему и становится конкретным делом, образом жизни и ее смыслом. Молитва исполняется, когда ведет человека к служению другим. 3 основа призвания – жертва, соединяет молитву и деятельное служение. Святейший Отец напомнил слова святого Августина. «Истинная жертва – это всякое дело, которым человек стремится соединиться с Богом в святом общении. Помощь ближнему также становится жертвой в полном смысле этого слова, когда совершается в единстве с Богом. Отдавая нуждающимся свое время, силы и энтузиазм, члены общества участвуют в деле самого Христа, который возлюбил нас и отдал за нас свою жизнь. Уже не я живу, но живет во мне Христос». Папа поблагодарил членов общества за пожертвование на лепту святого Петра и за их преданность Святейшему Отцу. «Ваша преданность всегда со мной. Я постоянно ношу подарок, который вы преподнесли мне в день избрания, и искренне благодарю вас за него», — сказал Лев XIV, имея в виду наперстный крест, подаренный ему членами общества 8 мая 2025 года в день избрания на кафедру святого Петра. В этом кресте хранятся частицы мощей четырех епископов – святого Льва Великого, святого Августина, святого Фомы Вилановского и блаженного Ансельмо Поланко. Завершая встречу, Святейший Отец вверил членов общества, их семьи и всех, кому они служат, Пресвятой Богородице, почитаемой в Риме в образе «Salus Populi Romani» – «Спасение римского народа».

послании от 11 октября Лев XIV выразил благодарность 92-летнему кардиналу Джованни Баттисте Ре, завершившему шестилетнее служение на посту декана коллегии кардиналов. Его преемником стал 69-летний филиппинец Луис Антонио Тагли. Будучи молодым священником, Джованни Баттисте Ре начал работу в дипломатической службе Ватикана в 1970-х годах и впоследствии занимал ответственные посты в Римской Курии, тесно сотрудничая с семью римскими папами. Во время понтификата святого Иоанна Павла II он был асессором государственного секретариата, секретарем конгрегации по делам епископов, а затем заместителем госсекретаря. В период Великого юбилея 2000 года иерарх координировал работу служб, обеспечивавших служение Папы Римского, его международные апостольские поездки и пасторские визиты по Италии. В начале нового тысячелетия Иоанн Павел II назначил прелата главой конгрегации по делам епископов и возвел в сан кардинала. В своем послании Лев XIV подчеркивает, что многолетний труд позволил кардиналу Ре приобрести глубокие знания о Вселенской Церкви, обогащенные многочисленными личными отношениями. Среди его отличительных качеств папа выделяет открытый, сердечный и прямой стиль и умение подходить к сложным вопросам мудро и практично, оставаясь верным учительству Церкви с большой любовью к преемнику святого Петра. В годы служения деканом коллегии кардиналов кардинал Ре стал особенно заметен для народа Божьего и не только. Папа напоминает о его пресвитерском свидетельстве во время богослужений, которые он возглавлял, в том числе на похоронах папы Франциска 26 апреля 2025 года. Лев XIV отмечает крепость веры и ревность кардинала в служении, сочетающиеся с трудолюбием, которое он черпал от семейных корней и любимой долины Валь-Камоника. Особое значение папа придает епископскому девизу Джованни Баттисте Ре «Virtus ex alto» – «Добродетель свыше». Иерарху всегда удавалось призывать и стяжать силу от Господа и его благодати, что еще больше вызывает уважение и благодарность у тех, кто его знает.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья бывшего апостольского нунция в Таиланде архиепископа Луи Брессана «Папы римские и Таиланд». Католическая община Таиланда представляет собой хорошо организованное и сплоченное меньшинство, которое принимает самое активное участие во многих инициативах социальной солидарности, открывая по всему азиатскому королевству медицинские центры и школы высокого уровня. Документально подтвержденная история этой поместной церкви начинается 5 веков назад. Первое упоминание о христианах содержится в книге итальянского путешественника Людовика де Вартемы, который посетил Азию около 1505 года. Тогда в Сиаме жила община армян, которая торговала с Индией. Численность христиан возросла в XVI веке с приходом португальцев. Король Сиама дал разрешение на создание португальского лагеря Мубан Португет на окраине древней столицы Аютхая, и вскоре небольшие поселения иностранных и местных христиан возникли также в Лигоре, Патани, Теннессериме и Мергуи. Заботу о духовном окормлении этих общин взяли на себя миссионеры-доминиканцы и иезуиты. Для этого в португальском лагере возвели 2 церкви. Гонимые в Японии и Аннаме, ныне Вьетнаме, христиане нашли убежище в более либеральном Сиаме. Большой импульс развитию церкви и ее деятельности в культурной и социальной сфере дал приезд в 1662 году французских священников из иностранных миссий в Париже. Их присутствие было постоянным, даже во времена трудностей во взаимоотношениях с местными властями. Папы римские были осведомлены о том, что происходит в Сиаме, поскольку получали сообщения от миссионеров и путешественников и через них давали указания для священников. Епископы Рима призывали их нести прежде всего Евангелие Христа, не насаждая культуру или политику Франции, Испании или Италии, тех стран, откуда они были родом. Французские священники сочли целесообразным, чтобы Папа Римский написал письмо королю Нараю Великому. Это привело к переписке, в результате которой в 1680 году король решил направить посольство в Рим. Однако корабль с делегацией затонул во время шторма у Мозамбикского пролива. 4 октября 1679 года Папа Римский Иннокентий XI решил написать 2-е письмо, которое было доставлено королю в 1682 году благодаря усердию французских миссионеров и, в частности, епископа Паулу. Неизвестно наверняка, достигло ли это письмо суверена до революции лета 1682 года и его смерти. В любом случае, в то же время французскому иезуиту Гаю Ташарду было поручено возглавить делегацию, отправлявшуюся в Рим в 1682 году с другим письмом короля. Сиамская делегация прибыла в Ватикан 16 декабря и была торжественно принята папой 23 декабря. В последующие дни происходили обмены подарками и визитами до прощальной церемонии 7 января 1689 года. Но всего несколько месяцев спустя делегация узнала о перевороте, произошедшем в Сиаме в период с мая по июль 1988 года. Отец Ташар пытался доставить папское письмо новому правителю, но безуспешно. В следующем столетии сохранить такие тесные отношения было невозможно, хотя папы римские регулярно назначали викариев для христианской общины в Сиаме. Переписка возобновилась только в XIX веке.

0: Новым отношениям способствовала многолетняя личная дружба между королем Монкутом и епископом бангкокским Иоанном Крестителем Палегуа. Поэтому, когда епископ отправился приветствовать новоизбранного монарха с просьбой разрешить ему покинуть страну для визита во Францию и Рим, король попросил его передать самое почтительное приветствие папе римскому. Епископ предложил королю также написать письмо лично Пию IX. Послание короля было доставлено епископом в начале ноября в сопровождении двух молодых тайцев. Папа Мастай Ферретти решил ответить, доверив тому же миссионеру письмо от 20 декабря 1852 года, сопроводив его небольшой мозаикой с изображением пантеона. Подарок папы римского был высоко оценен королевским двором, и в последующие годы король Монкут решил собрать специальную делегацию, отправив трех послов во Францию и к папе в Рим. Их миссия состоялась в 1861 году. Они привезли послание короля, гарантирующее свободу религии в азиатской стране, и дары, которые до сих пор хранятся в апостольской библиотеке Ватикана. Папская аудиенция состоялась в Ватикане 2 октября 1861 года. Чулалонгорн, вступивший на престол после смерти своего отца, короля Монкута, отправил принца Приздана Джумая в Европу. Находясь в Риме в начале июля 1884 года, принц получил специальную аудиенцию у папы Льва XIII. Это была прелюдия к визиту короля Чулалонгорна в Ватикан в 1897 году. Первая аудиенция главе нехристианского государства длилась около 20 минут и прошла в атмосфере радушия. «Я увидел в папе римском сердце отца», — сказал король, который через несколько месяцев вернулся в Рим, чтобы посетить Ватиканскую базилику и ее купол. Вместе с ним был также наследный принц Маха Ваджиравут, который впоследствии стал королем Рамой VI. Король высоко ценил вклад христианских миссионеров в развитие страны, поэтому гарантировал свободу вероисповедания. Со своей стороны, католическая община старалась ответить взаимностью, открыв, среди прочего, современную школу в столице, Успенский колледж и больницу святого Людовика, которую посетит папа Франциск во время своей поездки. На эти усилия король ответил не только доброжелательным отношением, но и предоставлением католической церкви правового статуса в начале XX века, после чего в 1969 году были установлены дипломатические отношения наряду с учреждением апостольской нунциатуры. Это подводит нас к XX веку, когда с развитием коммуникаций и транспорта двусторонние контакты между Ватиканом и Бангкоком стали более интенсивными. С аудиенцией Пия XI королю Раме VII в 1936 году, Иоанна XXIII королевской чете в 1960 году и Павла VI в 1972 году. В 1984 году состоялась историческая поездка в Таиланд святого папы Иоанна Павла II. Католики азиатской страны продолжают вносить вклад в область образования и здравоохранения, оказывают помощь беженцам, а в последнее время и жертвам разрушительного цунами 2004 года.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!